0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Президент Словакии Петр Пеллегрини обсудил вопросы обороны, экономики и энергетики с главой Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом в ходе двусторонней встречи в Анкаре. Встреча состоялась в рамках саммита НАТО. Словакия разделяет позицию Турции в отношении урегулирования военных конфликтов. Именно президенту Турции впервые с начала военного конфликта удалось посадить за стол переговоров обе делегации Российской Федерации и Украины. Он выступил инициатором обеспечения экспорта зерна из украинских портов и первым инициировал обмен военнопленными, заявил президент Словацкой Республики. По его словам, Словакия поддерживает европейские перспективы Турции, хотя процесс вступления этой страны в ЕС в настоящее время приостановлен из-за ухудшения ситуации с правами человека и верховенством права. Он также отметил, что Турция обладает второй по мощи армией в НАТО и выступает в качестве геополитического игрока и гаранта стабильности в своем регионе. Пеллегрини считает, что нынешнее непростое время необходимо стремиться к поиску более прагматичного подхода к отношениям между ЕС и Турцией. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер направляется в Италию для участия в министерской встрече организации «Друзья Западных Балкан», которая состоится сегодня, 10 июля, в Риме. В центре внимания участников будут следующие шаги в процессе расширения ЕС за счет стран Западных Балкан, а также вопросы укрепления стратегической автономии Европы. Программа визита словацкого министра в Италию также включает возложение венка к бюсту генерала Мирона Ростислава Штефаника на историческом кладбище Кампо Верано и гробнице святого Кирилла в базилике Сан-Клементе в Риме. В среду депутаты Европейского парламента одобрили соглашение, открывающее путь к укреплению политических связей и расширению торговли между ЕС и Мексикой. По словам словацкого депутата Европарламента Любицы Карвашевой, торговое соглашение с Мексикой выгодно для ЕС и для Словакии в частности, поскольку в условиях введения тарифов со стороны Соединенных Штатов Америки Евросоюзу необходимо диверсифицировать экономические связи и искать надежных партнеров. Мексика занимает 13-е место в мире по величине экономики, и данное соглашение открывает перед нашими компаниями огромные возможности благодаря полной отмене таможенных пошлин в промышленном секторе. Для Словакии это особенно важно в контексте автомобильной промышленности, на долю которой приходится более половины нашего экспорта в Мексику. Депутаты Европейского парламента обсудили с представителями Европейской комиссии меры, необходимые для укрепления автомобильной промышленности Европы, повышения ее конкурентоспособности и сохранения существующих рабочих мест. Словацкие евродепутаты сходятся во мнении, что оказываемая поддержка должна быть ощутимой. Для Словакии автопром – ключевой сектор экономики. Он формирует 13% ВВП страны, а также обеспечивает до 54% объема промышленного производства и почти половину всего экспорта. Людовит Одор приветствует меры Европейской комиссии, направленные на упрощение законодательства, инвестиции в экосистему производства аккумуляторов и поддержку принципа «сделано в ЕС». По мнению Бранислава Ондруша, Европа должна применять к неевропейским производителям те же строгие критерии и требования, что и к европейским, а также существенно смягчить ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе после 2035 года.
1: Тема дня.
2: Восхождение словацких альпинистов Ивана Фиалы и Михала Оролина на гималайскую вершину Нанга-Парбат высотой 8125 метров ознаменовало начало эпохи успехов чехословацкого альпинизма. До них ни один альпинист из бывшей Чехословакии, да и вообще из Восточной Европы, не поднимался на вершину высотой более 8000 метров. В субботу, 11 июля, исполняется 55 лет со дня покорения Нанга-Парбат, первого восьмитысячника, на который взошли альпинисты из Чехословакии. Нанга-Парбат – самая западная, девятая по высоте из 14 вершин мира, превышающих 8000 метров. Ее название переводится с санскрита как «голая гора». Эту гималайскую возвышенность также называют «королем гор», а из-за чрезвычайной сложности восхождения она получила прозвище «гора-убийца». Впервые вершина была покорена австрийским альпинистом Германом Булем 3 июля 1953 года. Его первопрохождение, начавшееся в долине Рахиот и занявшее 17 часов, впоследствии повторили словацкие альпинисты. 11 июля 1971 года в 13:00 Иван Фиала и Михал Оролин, участники второй чехословацкой гималайской экспедиции под руководством Ивана Галфи, достигли вершины Нанга-Парбат. Успешная экспедиция 1971 года стала, по сути, второй попыткой восхождения чехословацких альпинистов на Нанга-Парбат, вершину, которую они выбрали в качестве своего первого гималайского восьмитысячника. Предыдущая экспедиция, состоявшаяся в 1969 году под руководством Ивана Галфи и Ивана Урбановича, не увенчалась успехом. Альпинистам удалось достигнуть лишь высоты 6950 метров. 2 года спустя в Гималай отправилась вторая экспедиция, в состав которой вошли 8 участников предыдущей группы. Группу вновь возглавил Галфи, а попытку штурма вершины должны были предпринять альпинисты Оролин, Кришак, Псотка и Загоранский. Однако у Псотки поднялась температура, и его заменил Иван Фиала, ставший впоследствии главной движущей силой этого тяжелейшего восхождения на гору-убийцу. В общей сложности это было 5-е восхождение на Нанга-Парбат и 2-е с северо-востока через долину Рахиот. Достигнув вершины, альпинисты Фиала и Оролин привязали к ледорубу флаг Чехословакии и сделали с ним несколько снимков. В скальной расщелине они обнаружили шерстяные перчатки, оставленные Райнхольдом Месснером. Он вместе с братом успешно покорил Нанга-Парбат в 1970 году, однако Гюнтер Месснер погиб во время спуска. Фиала и Оролин наконец добрались до базового лагеря 3 дня спустя, 14 июля. Перчатки Месснера, которые словаки забрали, оставив взамен на вершине карабин чехословацкого производства, также служили доказательством успеха чехословацкого альпинизма. По словам Фиалы, на Западе поначалу отнеслись к их достижению с подозрением, но стоило ему вернуть перчатки Месснеру, как все сомнения развеялись.
3: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части нашей программы. В нашем первом сюжете директор Краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Урминский расскажет нам о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей из Глоговца», и Краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. И в нашем втором сюжете мы останемся в Глоговце. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг этого города рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Винодел Франтишек Горка расскажет нам об этом более подробно. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легенды словацкого тенниса Милоша Мечиржа. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
4: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урминский рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
5: Это была вельми злашная удалость, которая одограла в року 2017.
3: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
4: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Лоховце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Йозеф Урминский также является автором книги на эту тему.
5: Áno, jedným z tých protagonistov bol Jozef Neumann. Tu máte možnosť vidieť, je tu takmer 2000 hrobov.
6: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе – до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробие от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
4: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последний еврей Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
5: Právě v tom roku 2017 on byl jeden z těch iniciátorů, aby jsme se o ten cintorín starali.
6: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работы по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
4: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урминский разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
5: Такая традованная вспоминка, которую говорили всегда справцовия жидовского цинторина.
6: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского кладбища. Традиция восходит к 19 веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Ноймана. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
4: Когда город Глоговец претендовал на звание европейской столицы культуры, жители попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине Глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий. Бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
6: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы.
1: Радио Словакия International.

0: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модрая Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда. И один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтиша Горка рассказал нам об этом более подробно.
1: Мы решили возродить старинный сорт Медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался Медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
0: Как далее рассказал нам Франтиш Игорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоговец.
2: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
0: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
2: Говорят,
1: что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
0: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Глоговце.
1: Глоговецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Глоговца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте Медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине Медовец, узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
0: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями Глоговца. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.

Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике, переуроченной к проходящему сейчас Уимблдонскому турниру, мы вспомним о наиболее выдающихся фигурах словацкого тенниса, в частности, об одном игроке эпохи бывшей Чехословакии. Многие эксперты часто называют Милослава Мечижа величайшим теннисистом словацкого происхождения всех времен. Милош, так его всегда все называли, обладатель золотой медали в одиночном разряде Олимпиады 1988 года в Сеуле, победитель 11 турниров ATP Tour, и он два раза был в финале турниров серии Grand Slam. Его игровая карьера продлилась лишь до 26 лет. Он был вынужден завершить ее из-за постоянных проблем со здоровьем. И нам остается лишь гадать, каких высот мог бы достичь Милош. В своей карьере он добился лучшего показателя рейтинга 4-го места в мировом табеле о рангах. Ни одному словацкому теннисисту не удавалось подняться в мировом рейтинге так высоко. И еще одним словацким рекордом может похвалиться Милош Мечирж. Он в течение удивительных 24 лет был главным тренером мужской сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса с 1994 по 2017 годы. Мечирж начал заниматься теннисом в родных Бойнице под влиянием своего отца Ладислава, который стал его первым тренером. В юности старший Мечирж был чемпионом Южно-Моравского края среди юниоров. Он приехал в Словакию учиться в университете. Там познакомился со своей будущей женой, уроженкой Жарновицы, и супруги обосновались в городе Приевидза. Именно в Приевидзе известный тренер из Братиславы Карл Шафарик, приехавший туда на отдых, увидел, как тренируется 13-летний Милош. Он даже сыграл с ним тренировочный матч. Игра юного теннисиста произвела на него такое сильное впечатление, что он пригласил его в Братиславский Слован. Оценивая потенциал игрока, тренер отметил множество его сильных сторон, но прежде всего его теннисный интеллект. Милош стабильно прогрессировал под руководством Шафарика. Он рос как теннисист параллельно с Марианом Вайдой, который был отличным игроком, но гораздо больше прославился как многолетний и невероятно успешный тренер серба Новака Джоковича и Брониславом Станковичем. По словам Шафарика, помимо огромного таланта, Мечирж отличался исключительным усердием в тренировках. Он сам придумывал упражнения, и тренеру никогда не приходилось его принуждать. Он не был поверхностным человеком и серьезно подходил ко всему, чем занимался. В то же время он не позволял себя эмоционально истощать во время тренировок, поскольку относился ко многому с юмором, хотя, безусловно, никогда не проявлял легкомыслия или небрежности. Интересно, что на протяжении своей профессиональной карьеры у Мечирджа фактически не было тренера. На турниры он ездил в одиночку. Он опирался на опыт своего отца и Карла Шафарика, самостоятельно анализируя матчи и извлекая уроки из собственных ошибок. Свой первый профессиональный международный турнир Милош Мечирж провел в 1982 году. Им стал челленджер в португальском Порту. В своем дебюте на международной сцене он дошел тогда до четвертьфинала. В 1983 году Мечирж выиграл национальное первенство Чехословакии, и с этого года он начал выступать за сборную Чехословакии в Кубке Дэвиса. Примечательно, что в своем самом первом матче за сборную он обыграл в пяти сетах знаменитого россиянина, будущую звезду мирового тенниса Андрея Чеснокова, уступая ему во время матча уже со счетом 0-2 по сетам. В декабре 1983 года в Аделаиде он впервые вышел в финал турнира Гран-при. В свой первый профессиональный сезон он одержал в том числе победы и над такими известными в то время игроками, как испанец Мануэл Орантес, швед Стефан Эдберг, румын Илья Настасе. Всего лишь через год участия в профессиональных турнирах Милош смог войти в число 50 сильнейших теннисистов мирового рейтинга, и его карьера неудержимо полетела вверх. Другим игрокам для этого требуются долгие годы. Ни один из самых сильных теннисистов, выходя на корт против словака Мечирджа, не мог быть уверенным в своей победе. В 1985 году на очень крупном турнире в Филадельфии Мечирж обыгрывает в полуфинале легендарного американца Джимми Коннорса и лишь в финале проигрывает другому выдающемуся американцу Джону Макенрою. Однако самой значимой победой Мечирджа стал его олимпийский триумф в Сеуле в 1988 году. Путь к нему был непростым. 7 марта 1988 года Милош поднялся на 4-ю строчку мирового рейтинга в одиночном разряде, достигнув тем самым высшего результата в своей карьере, причем в парном разряде он также занимал 4-е место. Но затем его начали мучить боли в спине, из-за чего ему пришлось пропустить турнир Большого шлема в Париже. Перед Уимблдоном он сумел частично восстановить форму и на этом самом знаменитом турнире мира нанес шведу Виландеру его единственное поражение за весь сезон турниров Большого шлема, обыграв его в четвертьфинале. Однако в полуфинале он уступил соотечественнику Виландера Эдбергу. На открытом чемпионате США в Нью-Йорке у него вновь возникли проблемы со здоровьем, и он быстро выбыл из борьбы. Однако в Сеуле Мечирж играл со своей ракеткой, целиком сделанной из дерева, просто блестяще. Олимпийские игры стали для него мощным источником мотивации. И хотя в турнире участвовали не все главные звезды, серьезную конкуренцию составили в частности три игрока из первой десятки мирового рейтинга.
Он последовательно обыграл Елена из Ферге, британца Бейтса, француза Форже и Схаперса из Нидерландов, выйдя в полуфинал на Стефана Эдберга. Перед матчем Милоша вдохновила победа его отечественника, олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров Йозефа Прибелинца. Он взял у шведа реванш за поражение на Уимблдоне. Это был, безусловно, самый тяжелый для него матч олимпийского турнира, полный неожиданных поворотов. 3-6, 6-0, 1-6, 6-4, 6-2. Финал против американца Тима Майота оказался проще. Мячиш уступил в первом сете со счетом 3-6. Мне пришлось сменить тактику. Я стал чаще направлять мяч глубоко под заднюю линию, чтобы сопернику было сложнее выходить к сетке. А когда он все же оказывался у сетки, мне удавались обводящие удары. Рассказывал Мячиш после матча в интервью. После смены тактики матч завершился его уверенной победой. Следующие три сета он выиграл со счетом 6-2, 6-4, 6-2. Олимпийский теннисный турнир 1988 года в Сеуле стал исторической вехой, поскольку теннис вернулся в официальную программу летних Олимпийских игр после 64-летнего перерыва. И первым олимпийским чемпионом по теннису стал словак. Перед матчем Мячиш узнал, что чехословацкое телевидение будет транслировать финал в прямом эфире. Это усилило чувство ответственности, а также ощущение связи с людьми на родине. По его словам, после своего триумфа в Сеуле, это потрясающее чувство, когда знаешь, что тебя поддерживает столько людей, и не просто потому, что ты хороший игрок, а потому, что ты играешь ради них всех. Что же отличало игру Мирослава Мячижа от стиля других теннисистов? Если говорить коротко и метафорично, то многие лучшие специалисты и комментаторы тенниса, да и сами игроки-соперники, не могли не заметить уникальность таланта молодого словака, выросшего буквально из ниоткуда. Часто они задавались вопросом, имеем ли мы дело в его случае с сумасшествием или гениальностью. Ответить на него трудно даже сейчас. По прошествии многих лет после окончания яркой карьеры уроженца небольшого среднесловацкого городка Бойницы. Специальный интернет-сайт ATP поместил Мирослава Мячижа на высокое 18 место лучших теннисистов в истории, которым не удалось в карьере выиграть турнир из серии «Большого шлема», но тем не менее оставшихся в памяти любителей этого вида спорта великими чемпионами. Для игрока, который завершил свою карьеру в возрасте всего лишь 26 лет, это выдающееся достижение. Например, многолетний знаменитый словацкий тренер первой ракетки мира Новака Джоковича Мариан Вайда отмечал удивительную и абсолютную непредсказуемость действий Мячижа на корте. А это, как известно, самое грозное оружие теннисиста. Это качество и отличает великих чемпионов от всех других игроков. Мячижа в зарубежной прессе журналисты нередко называли «большой кошкой». Не только из-за его мягкого и элегантного передвижения по корту, но еще и потому, что во время матчей он умел проявлять столько же терпения, сколько кошка, охотящаяся на мышей. Мирослав Мячиш после операции активную карьеру продолжить не смог, несмотря на то, что сейчас подобные травмы в лучших клиниках США уже излечиваются. Технологии развиваются и идут вперед. Вот только время назад не вернешь. Попытку вернуться на корт Милош все же предпринял, надеясь скорее на чудо. В ноябре 1989 года Мячиш проводит свою последнюю игру в парном разряде, а после Уимблдонского турнира 1990 года, где он проигрывает уже во втором круге шведу Эдбергу, официально завершает карьеру. Пришлось начинать новую страницу биографии на посту главного тренера сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса. На этом посту он успешно и бессменно проработал 24 года. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».